0: Darkstar FM. Darkstar FM. All Styles of Dark Music. Wir spielen das Beste der schwarzen Szene.
1: Арат! Мирно! Торжественному маршу! А батальонно! Шагом марш!